хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Культ. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Возможен небольшой дождь. Ветер южный – 3 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суши. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская теннисистка Любовь Коваль стала призером всероссийских соревнований «Летний эйс». За награды боролись спортсмены в возрасте до 13 лет. В турнире участвовала воспитанница брянской спортшколы «Горизонт». Любовь Коваль в одиночном разряде в матче за третье место обыграла спортсменку из Новокузнецка Марию Попову, став в итоге обладательницей бронзовой награды. В парном разряде в финальном матче в тандеме с представительницей Московской области Викторией Чупахиной Любовь Коваль заняла второе место. Они уступили паре Натальи Будунковой из Москвы и Ксении Терентьевой из Коломны. 10 медалей различного достоинства привезли домой брянские лыжники из Калуги, где состоялись открытые областные соревнования по лыжероллерам в классическом стиле. В турнире приняли участие брянские спортсмены из Брасовского и Жуковского районов. Золото завоевали Дарья и Александр Новосельцевы, Александр Лысенков, Никита Шилин, Константин Автухов и Егор Бондарев. Вторыми в своих возрастных категориях стали Максим Хмур, Александр Автухов, Василиса Куприна. Бронза соревнований Владислава Петухова. Спортсмены и их наставников поздравили с отличными результатами и пожелали новых успехов и побед. Почти 3000 жителей Брянска сдали нормативы ГТО за истекшие полгода. Добавлю, в областном центре продолжает расти число мастеров спорта международного класса. В настоящее время в Брянске живут 17 чемпионов, еще шестеро имеют звание заслуженный мастер спорта. Всего же спортом занимаются почти 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ. Места, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, есть в каждом районе города. Также в Брянске работают современные стадионы, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. Брянские фигуристки приняли участие в тренировочных сборах. 20 юных граций льда спортивной школы «Брянск» приняли участие в мероприятиях под руководством тренеров и приглашенного специалиста судьи всероссийской категории из Твери Алексея Усанова. Дети повышали таким образом свое мастерство, тренировались и перенимали опыт. В программу сборов входило 3 часа занятий на льду, специальная и общая физическая подготовка и растяжка, а также теоретическая часть. Все спортсмены были награждены памятными призами и медалями. Уже в августе в Бирском районе на территории спортивной школы «Торпеда» всем любителям занятий спортом на свежем воздухе станет доступна площадка нового формата. С помощью мобильного приложения можно будет понять загруженность площадки, выбрать время для занятий, даже подобрать индивидуальную программу тренировки. Бесплатно пользоваться территорией смогут все желающие. Горожане здесь смогут заниматься воркаутом, играть в баскетбол, футбол и волейбол. На площадке осталось уложить травмобезопасное резиновое покрытие. В настоящее же время заканчивается монтаж тренажеров. Объект создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» – программа развития физической культуры и спорта в Брянской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Возможен небольшой дождь. Ветер южный – 3 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею и живу. Стараюсь, как только могу.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым – самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет землю.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

и чуть небрежно толкает в омут чувств желаний снов. Горько и безутешно

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Возможен небольшой дождь. Ветер южный – 3 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Всем привет, мы брянская группа «Hardwalkers». Слушайте нашу песню на 3.2 Радио.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Состоялась регистрация кандидатов для участия в предстоящих выборах губернатора Брянской области. 5 человек были зарегистрированы и получили удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово, в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение: общая задача всех участников избирательного процесса – обеспечить прозрачные выборы, неукоснительно соблюдая законодательство и политический этикет. Задача всех кандидатов – максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянщины. Что касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, правоохранительных органов, то их первоочередной задачей является обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, и, что особенно важно, в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив: Брянская область – приграничный регион. Со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. В рамках рабочих поездок по региону временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил ряд объектов в Выгинческом районе. Как отметил глава региона, опытное поле Брянского государственного аграрного университета – одна из адаптивных площадок, где ученые выявляют и оценивают влияющие на урожайность свойства различных культур. В настоящее время испытания проводятся более чем 300 сортов картофеля, сои и ярового рапса. В школах региона открыты 10 агротехнологических классов. Преподаватели вуза не только проводят выездные занятия со школьниками, но и повышают квалификацию работающих в профильных классах педагогов. Важным пунктом визита стала школа в Лопуши. Образовательное учреждение сумело выстроить систему работы юнармии, начиная с самых маленьких воспитанников. Выпускники также не теряют связь с родной школой, активно помогают в ее жизни. Дети вовлечены в реальную помощь и окружающим, и участникам специальной военной операции. Россия выражает готовность рассмотреть предложения по дипломатическому регулированию конфликта на Украине, однако в их основе должны быть взаимопонимания, достигнутые в том числе и на Аляске. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, министр иностранных дел России и госсекретарь Соединенных Штатов провели встречу под занавес ушедшей недели. Российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине, а также указала на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Американцы же заявили, что для урегулирования ситуации требуются новые идеи и предложения. В Кремле подчеркнули, Москва готова к урегулированию мирными методами, но обладая достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, давить на Россию бесполезно, но страна открыта к достижению договоренностей. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил России в количестве 2 миллионов и 426 тысяч человек. Известно, с начала текущего года контракт с вооруженными силами заключили более 127 тысяч человек. Еще 10 тысяч подписали контракт о прохождении службы в добровольческих формированиях. По итогам ушедшего года контракт заключили 450 тысяч человек. Добавлю, глава государства заявил, участие военно-морского флота России в международных учениях говорит о фиаско попыток изолировать Российскую Федерацию в оборонной сфере. По словам Владимира Путина, в мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые военно-морским флотом для обеспечения безопасности России и укрепления многополярного мира. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ш?

0: Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: за дождь.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП Осадов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 19. Возможен дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилась экзаменационная кампания. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, единый госэкзамен в нынешнем году сдавали 5777 человек. Государственную итоговую аттестацию прошли порядка 12500 школьников. Ребятам в приграничных регионах предоставили право сдавать экзамен или получить документ об образовании по результатам промежуточной аттестации. Часть детей такой возможностью воспользовались. Из 11 предметов наиболее востребованными остаются профильная математика, обществознание, физика, биология и информатика. 105 учеников получили на экзамене высший балл. Семеро добились максимального результата дважды. Руководитель области призвал информировать выпускников о возможностях брянских вузов, в которых можно получить достойное образование и не обязательно за этим ехать в столицу. Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность брянских властей в том, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов здесь, и они в дальнейшем оставались работать в родном регионе. Следственный комитет России займется расследованием новых военных преступлений вооруженных сил Украины в отношении мирного населения Брянской области. В результате будут установлены все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц. За истекшие сутки в Брянской области в результате удара вооруженных формирований Украины ранения получили 2 мирных жителя. О военных преступлениях сообщил в своих социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Под прицелом украинских беспилотников оказались Старый Робск и Понуровка. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, вооруженные силы Украины используют методы террористической войны из-за неудачи на фронте. Российские дипломаты обвиняют украинскую армию в атаках на детей, женщин и стариков. В российском внешнеполитическом ведомстве указывают, Киев не заслуживает прощения. Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом всего предпринимаемого Киевом. Таким образом, Кремль отреагировал на муссируемую в западных СМИ информацию о воздушном перемирии на Украине, которое якобы обсуждают Банковая и Белый дом. Москва не раз подчеркивала, любая передышка не принесет существенного продвижения в сторону мирного урегулирования, а лишь позволит вооруженным формированиям Украины перевооружиться, что в дальнейшем приведет лишь к эскалации ситуации. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, специальная военная операция не начиналась ради борьбы за территории. Россия борется за право людей на самоопределение. Глава государства подчеркнул, если люди в ходе референдумов выступили за присоединение к России, то нужно уважать их мнение. Российский лидер напомнил, именно это и называется демократией. Также Владимир Путин отметил, присоединение территории исконно русских земель к Российской Федерации полностью соответствует международному праву. В России штрафы для бизнеса заменят соглашением с контрольными органами. У предпринимателей появился шанс избежать штрафа, если они вовремя исправят нарушения, найденные во время проверки. Течение срока давности привлечения к административной ответственности теперь приостанавливается со дня вступления в силу соглашения об устранении нарушений. Также будет приостановлено производство по делу. Наряду с этим, в случае неисполнения соглашения, течение срока давности и производство по делу будет возобновляться. Есть исключения. Новый порядок не работает, если дело уже передано судье или если нарушитель уже попадался ранее и не выполнил такое соглашение. Положение закона, касающееся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступает в силу со дня опубликования правового акта. В случае должностных лиц мера начинает действовать с 1 января 2028 года. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Даешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 19. Возможен дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. В брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Состоялась регистрация кандидатов для участия в предстоящих выборах губернатора Брянской области. 5 человек были зарегистрированы и получили удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово, в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение, общая задача всех участников избирательного процесса – обеспечить прозрачные выборы, неукоснительно соблюдая законодательство и политический этикет. Задача всех кандидатов – максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянь. Что касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, правоохранительных органов, то их первоочередной задачей является обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, и, что особенно важно, в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив, Брянская область – приграничный регион. Со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. В рамках рабочих поездок по региону временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил ряд объектов в Выгинческом районе. Как отметил глава региона, опытное поле Брянского государственного аграрного университета – одна из адаптивных площадок, где ученые выявляют и оценивают влияющие на урожайность свойства различных культур. В настоящее время испытания проводятся более чем с 300 сортов картофеля, сои и ярового рапса. В школах региона открыты 10 агротехнологических классов. Преподаватели вуза не только проводят выездные занятия со школьниками, но и повышают квалификацию работающих в профильных классах педагогов. Важным пунктом визита стала школа в Лопуши. Образовательное учреждение сумело выстроить систему работы юнармии, начиная с самых маленьких воспитанников. Выпускники также не теряют связь с родной школой, активно помогают в ее жизни. Дети вовлечены в реальную помощь и окружающим, и участникам специальной военной операции. Россия выражает готовность рассмотреть предложения по дипломатическому регулированию конфликта на Украине, однако в их основе должны быть взаимопонимания, достигнутые в том числе и на Аляске. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, министр иностранных дел России и госсекретарь Соединенных Штатов провели встречу под занавес ушедшей недели. Российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине, а также указала на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Американцы же заявили, что для урегулирования ситуации требуются новые идеи и предложения. В Кремле подчеркнули, Москва готова к урегулированию мирными методами, но обладая достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, давить на Россию бесполезно, но страна открыта к достижению договоренностей. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил России в количестве 2 миллионов и 426 тысяч человек. Известно, с начала текущего года контракт с вооруженными силами заключили более 127 тысяч человек. Еще 10 тысяч подписали контракт о прохождении службы в добровольческих формированиях. По итогам ушедшего года контракт заключили 450 тысяч человек. Добавлю, глава государства заявил, участие военно-морского флота России в международных учениях говорит о фиаско попыток изолировать Российскую Федерацию в оборонной сфере. По словам Владимира Путина, в мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые военно-морским флотом для обеспечения безопасности России и укрепления многополярного мира. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 08 55.
1: В брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 19. Возможен дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Успенске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доли атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа – не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 19. Возможен дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
3: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Мам! А мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Москве 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилась экзаменационная кампания. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, единый госэкзамен в нынешнем году сдавали 5777 человек. Государственную итоговую аттестацию прошли порядка 12500 школьников. Ребятам в приграничных регионах предоставили право сдавать экзамен или получить документ об образовании по результатам промежуточной аттестации. Часть детей такой возможностью воспользовались. Из 11 предметов наиболее востребованными остаются профильная математика, общество знаний, физика, биология и информатика. 105 учеников получили на экзамене высший балл. Семеро добились максимального результата дважды. Руководитель области призвал информировать выпускников о возможностях брянских вузов, в которых можно получить достойное образование и не обязательно за этим ехать в столицу. Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность брянских властей в том, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов здесь, и они в дальнейшем оставались работать в родном регионе. Следственный комитет России займется расследованием новых военных преступлений вооруженных сил Украины в отношении мирного населения Брянской области. В результате будут установлены все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц. За истекшие сутки в Брянской области в результате удара вооруженных формирований Украины ранения получили 2 мирных жителя. О военных преступлениях сообщил в своих социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Под прицелом украинских беспилотников оказались Старый Робск и Понуровка. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, вооруженные силы Украины используют методы террористической войны из-за неудачи на фронте. Российские дипломаты обвиняют украинскую армию в атаках на детей, женщин и стариков. В российском внешнеполитическом ведомстве указывают, Киев не заслуживает прощения. Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом всего предпринимаемого Киевом. Таким образом, Кремль отреагировал на муссируемую в западных СМИ информацию о воздушном перемирии на Украине, которое якобы обсуждают Банковая и Белый дом. Москва не раз подчеркивала, любая передышка не принесет существенного продвижения в сторону мирного урегулирования, а лишь позволит вооруженным формированиям Украины перевооружиться, что в дальнейшем приведет лишь к эскалации ситуации. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, специальная военная операция не начиналась ради борьбы за территории. Россия борется за право людей на самоопределение. Глава государства подчеркнул, если люди в ходе референдумов выступили за присоединение к России, то нужно уважать их мнение. Российский лидер напомнил, именно это и называется демократией. Также Владимир Путин отметил, присоединение территории исконно русских земель к Российской Федерации полностью соответствует международному праву. В России штрафы для бизнеса заменят соглашением с контрольными органами. У предпринимателей появился шанс избежать штрафа, если они вовремя исправят нарушения, найденные во время проверки. Течение срока давности привлечения к административной ответственности теперь приостанавливается со дня вступления в силу соглашения об устранении нарушений. Также будет приостановлено производство по делу. Наряду с этим, в случае неисполнения соглашения, течение срока давности и производство по делу будет возобновляться. Есть исключения. Новый порядок не работает, если дело уже передано судье или если нарушитель уже попадался ранее и не выполнил такое соглашение. Положение закона, касающееся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступает в силу со дня опубликования правового акта. В случае должностных лиц мера начинает действовать с 1 января 2028 года. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан Фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП Осадов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 19. Возможен дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Не плачь, это солнце зайдет еще не раз.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness. Месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

0: радио. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская теннисистка Любовь Коваль стала призером всероссийских соревнований «Летний эйс». За награды боролись спортсмены в возрасте до 13 лет. В турнире участвовала воспитанница брянской спортшколы «Горизонт». Любовь Коваль в одиночном разряде в матче за третье место обыграла спортсменку из Новокузнецка Марию Попову, став в итоге обладательницей бронзовой награды. В парном разряде в финальном матче в тандеме с представительницей Московской области Викторией Чупахиной Любовь Коваль заняла второе место. Они уступили паре Натальи Будунковой из Москвы и Ксении Терентьевой из Коломны. 10 медалей различного достоинства привезли домой брянские лыжники из Калуги, где состоялись открытые областные соревнования по лыжероллерам в классическом стиле. В турнире приняли участие брянские спортсмены из Брасовского и Жуковского районов. Золото завоевали Дарья и Александр Новосельцевы, Александр Лысенкова, Никита Ширин, Константин Автухов и Егор Бондарев. Вторыми в своих возрастных категориях стали Максим Хмуро, Александр Автухов, Василиса Куприна. Бронза соревнований Владислава Петухова. Спортсмены и их наставников поздравили с отличными результатами и пожелали новых успехов и побед. Почти 3000 жителей Брянска сдали нормативы ГТО за истекшие полгода. Добавлю, в областном центре продолжает расти число мастеров спорта международного класса. В настоящее время в Брянске живут 17 чемпионов, еще 6 имеют звание заслуженный мастер спорта. Всего же спортом занимаются почти 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ. Места, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, есть в каждом районе города. Также в Брянске работают современные стадионы, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. Брянские фигуристки приняли участие в тренировочных сборах. 20 юных граций льда спортивной школы «Брянск» приняли участие в мероприятиях под руководством тренеров и приглашенного специалиста судьи всероссийской категории из Твери Алексея Усанова. Дети повышали таким образом свое мастерство, тренировались и перенимали опыт. В программу сборов входило 3 часа занятий на льду, специальная и общая физическая подготовка и растяжка, а также теоретическая часть. Все спортсмены были награждены памятными призами и медалями. Уже в августе в Бирском районе на территории спортивной школы «Торпеда» всем любителям занятий спортом на свежем воздухе станет доступна площадка нового формата. С помощью мобильного приложения можно будет понять загруженность площадки, выбрать время для занятий, даже подобрать индивидуальную программу тренировки. Бесплатно пользоваться территорией смогут все желающие. Горожане здесь смогут заниматься воркаутом, играть в баскетбол, футбол и волейбол. На площадке осталось уложить травмобезопасное резиновое покрытие. В настоящее же время заканчивается монтаж тренажеров. Объект создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» – программа развития физической культуры и спорта в Брянской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые слушатели 3-2 радио. И как обычно в это время у нас программа «Дорожный дозор». Меня зовут Антон Запорожец. И у нас в гостях инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД России по Брянской области Анастасия Кулага. Анастасия, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Антон.
4: И давайте, как обычно, поговорим про аварийную обстановку на территории Брянской области. Что у нас было за прошлую неделю?
5: Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. На прошлой неделе на территории Брянской области было зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. 14 июля в Дятьковском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Форд», двигаясь со стороны Дятьково в сторону рабочего поселка Любахна, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением 22-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель и 28-летняя женщина-пассажир автомобиля «Форд» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.
4: Это получается та ситуация, когда, скорее всего, он просто не увидел. И я думаю, это не единственное было ДТП на прошлой неделе, верно?
5: Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 15 июля в областном центре. По предварительной информации установлено, что 65-летний водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь со стороны улицы Никитина, приступил к выполнению маневра разворота со смещением вправо. В этот момент на транспортное средство был совершен наезд мотоциклом, двигавшимся в попутном направлении. Мотоциклом управлял 29-летний водитель. В результате столкновения автомобиль «Шевроле» опрокинулся. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.
4: И тут, наверное, стоит слушателям напомнить, что лето продолжается. Это если зимой мы меньше ожидаем увидеть каких-то двухколесных, то в этот раз можно и мотоциклиста увидеть, и велосипедисты тоже не отстают. А сейчас еще пик доставок различных и вот эти вот неуловимые курьеры на электровелосипедах, которые вообще не факт, что книжку с ПДД открывали. Также норовят кинуться нам под колеса, и нужно просто помнить, что, водя автомобиль, мы вводим средства повышенной опасности, и в любом случае нужно стараться двигаться таким образом, чтобы в случае чего и успеть остановиться, и никого еще не угробить, как бы это странно ни звучало. И давайте пойдем дальше по аварийной обстановке.
5: 18 июля в Навлинском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Установлено, что 63-летний водитель автомобиля марки «ВИЗ» осуществлял движение со стороны рабочего поселка Навля в направлении поселка Локоть. При выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущества в движении и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Хвал», двигавшимся во встречном направлении под управлением 38-летнего водителя. Вследствие удара транспортное средство «Хвал» совершило съезд вправо по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «ВИЗ» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Водитель и пассажир автомобиля «Хвал» после осмотра медицинскими работниками были отпущены без назначения лечения.
4: И раз вы пришли из ЦФАП, то это отличный шанс задать вам несколько вопросов, касающихся камер, может быть, разрушить некоторые мифы. И если там среди водительских чатиков и прочего есть одна информация, то вам также, наверное, задают вопросы про то, как работают камеры и какие самые популярные вопросы у нас из последних.
5: Да, зачастую к нам поступают обращения граждан об ошибочном измерении скорости, но данное утверждение не соответствует действительности, так как все комплексы фото-видеофиксации сертифицированы и поверены. Зачастую граждане думают, что работа средств РЭП влияет на верность измерения скорости движения транспортного средства, но это не так. Также имеются жалобы и обращения граждан о том, что камера зафиксировала их при неработающем светофоре. Такого тоже не может быть, так как все комплексы фото-видеофиксации, установленные на пересечении автодорог, имеют техническое подключение к контроллеру светофора. То есть, если светофор отключается, например, на ночь, соответственно, и комплекс отключается, и нарушения не фиксируют.
4: То есть, простым языком говоря, камера к светофору подключена, и она в курсе, работает он или не работает, правильно?
5: Совершенно верно.
4: А насчет неверного фиксирования скорости, там же есть у нас еще эти пресловутые плюс 19, и люди думают, что у них в автомобиле стоит просто идеальный спидометр. А то, что там даже, ну, мы прекрасно понимаем, что если у нас немного не те колеса стоят, там уже есть как минимум погрешности. И вот ставя вот это вот плюс 19, там после этого, ну, тут сил вам на самом деле, и хорошо, что вы приходите и разъясняете вообще такие вещи. А по каким правилам сейчас информируются водители о том, что на участке ведется видеофиксация? Раньше это, насколько я помню, был знак непосредственно перед камерой, сейчас, по-моему, немножко по-другому это все устроено, да?
5: Да, все верно, были внесены изменения, и в соответствии с приложением 1 правил дорожного движения Российской Федерации дорожный знак 6.22, фотовидеофиксация, устанавливается вне населенного пункта на расстоянии 150 200-300 метров до зоны контроля, а в населенном пункте со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 начало населенного пункта. То есть со всех сторон в начале населенного пункта устанавливаются знаки 6.22, и они информируют граждан о том, что на территории всего населенного пункта может вестись фото-видеоконтроль.
4: А, в принципе, можно эту информацию не воспринимать, если не нарушать правила. Ведь если не нарушать правила, то это не то, чтобы и сильно пригодится. А, приоткроете тайну, быть может, где-то поставили новые камеры, и там, где люди ездили по памяти и не совсем по правилам, им нужно быть готовым.
5: Да, не так давно в эксплуатацию были введены 4 комплекса. В городе Новозыбков, это перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская. В городе Карачев по улице Федюнинского в районе дома 34. В городе Клинцы, это перекресток проспекта Ленина и улицы Октябрьской. А также комплекс, установленный на перекрестке Станки Димитрова проспекта и улицы Фрунзе в городе Брянск.
4: И если по традиции мы привыкли, что камеры фиксируют у нас только нарушение скорости, то, судя по последним сообщениям, там далеко не только скорость фиксируется. На что еще можно пойматься?
5: Все вышеуказанные комплексы фиксируют нарушение установленного скоростного режима, нарушение водителям или пассажирам правил применения ремней безопасности, езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток, езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, нарушение правил пользования телефоном водителем, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, несоблюдение направления движения по полосам, поворот налево или направо не из крайнего положения. Также комплекс, установленный на перекрестке проспекта Станки Димитрова и улицы Фрунзе в городе Брянске, фиксирует все вышеуказанные нарушения и плюс поворот налево, либо разворот в нарушение требования знаков. Если вы ездите там, то вы, наверное, неоднократно наблюдали подобные ситуации.
4: Честно говоря, там есть такие места, да, где камер еще не хватает, но я думаю, вы работаете в этом направлении, и благодаря этому все мы будем проезжать быстрее, и самое главное, что да, меньше будет проблем, о которых мы рассказывали в начале данной программы. Анастасия, большое спасибо, что пришли, спасибо за предоставленную информацию. Быть может, есть что сказать на прощание нашим слушателям?
5: Да, уважаемые слушатели, госавтоинспекция Брянской области напоминает, управление транспортным средством допускается исключительно при строгом соблюдении правил дорожного движения. Ваша внимательность на дороге – это залог безопасности вас и ваших близких. Берегите себя и тех, кто вам дорог.
4: Это была программа «Дорожный дозор» на 3.2 радио. С вами была инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции ОМВД России по Брянской области Анастасия Кулага. И я, Антон Запорожец. Всем безопасных дорог и быть на месте вовремя. До свидания.
0: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили, вагончики строили.

Сильном ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 19. Возможен дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В регионе 32 полдень.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями, руководитель региона заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридомовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук назвал фундаментом экономики, то культурное наследие – одной из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Почти 130 миллионов рублей федеральных субсидий получит Брянская область на создание современного многофункционального молодежного пространства в центре Брянска и улучшение инфраструктуры для волонтеров. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянский регион успешно защитил два проекта в Федеральном агентстве по делам молодежи. Конкурсы проводились в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в исполнении поручения президента Владимира Путина. Брянская область получит субсидию в размере 119 миллионов рублей на молодежный центр. Как победителю всероссийского конкурса «Регион добрых дел» Брянщине также будет выделено почти 9 миллионов рублей на инфраструктуру для волонтеров и вовлечение граждан в добровольческую деятельность. Слишком быстрый рост российской экономики может привести к новому ускорению инфляции. Отмечается, экономические показатели могли бы расти быстрее, однако сейчас важнее сохранить устойчивость финансовой системы, поскольку нынешний курс правительства и Центробанка позволяет развивать промышленность и решать социальные задачи. Среди основных позиций федерального бюджета на следующие 3 года – укрепление обороны, решение социальных вопросов и поддержка ключевых отраслей экономики, помимо этого крупных компаний, малого и среднего бизнеса. Напомню, Россия в настоящее время занимает 4-е место в мире по объему экономики с учетом паритета покупательной способности и первая среди европейских стран. На последнем заседании Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14%. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Выплаты будут скорректированы с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов по итогам ушедшего 2025 года. Максимальная прибавка составит сумму 3 пенсионных коэффициентов. При этом выплаты данной категории трудящихся теперь ежегодно индексируются вместе с увеличением пенсии неработающим. В нынешнем году индексация прошла с января. В 2027 индексация пенсии запланирована с февраля. Возможно, повторная индексация, но в апреле. Конкретные суммы будут утверждаться осенью при принятии федерального бюджета. Пока же социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку и размеры накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333, код города 48 32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие и обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Oxygen. В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Начать с нуля, конечно, стресс. Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Вещи

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доли атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 08 55.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилась экзаменационная кампания. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, единый госэкзамен в нынешнем году сдавали 5777 человек. Государственную итоговую аттестацию прошли порядка 12500 школьников. Ребятам в приграничных регионах предоставили право сдавать экзамен или получить документ об образовании по результатам промежуточной аттестации. Часть детей такой возможностью воспользовались. Из 11 предметов наиболее востребованными остаются профильная математика, обществознание, физика, биология, информатика. 105 учеников получили на экзамене высший балл. Семеро добились максимального результата дважды. Руководитель области призвал информировать выпускников о возможностях брянских вузов, в которых можно получить достойное образование и не обязательно за этим ехать в столицу. Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность брянских властей в том, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов здесь, и они в дальнейшем оставались работать в родном регионе. Предпринимательское сообщество Брянской области представлено в самых различных отраслях и сферах экономической деятельности. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, малый и средний бизнес занимают достойное место в строительстве и сельском хозяйстве. Помимо этого, в промышленности, торговле, образовании и информационных технологиях. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил и социальную ответственность бизнесменов. Особо уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил уверенность, опыт и энергия, нестандартный подход и широкий спектр мер государственной поддержки позволят реализовать новые идеи и проекты на Брянщине. Правительство внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. Новый вид гранта должен способствовать развитию молочного производства. Средства в размере 265 миллионов рублей позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, а также решить вопрос с кормовой базой. Особые условия обещаны аграриям приграничных регионов. Они смогут получить господдержку на производство молока и таким образом снизить собственные издержки. Рыбная отрасль также активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны, а для прибрежных регионов крепкие рыбохозяйственные комплекс часто определяет социальное благополучие территорий. В непростом положении в настоящее время оказались промысловики Азовского и Черного морей. Вылов рыбы и ее разведение в этих местах связан с серьезными рисками. В этой связи регионам предоставят субсидии для сохранения рабочих мест. Россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Чтобы получать счета онлайн, гражданин должен дать добровольное согласие на портале и не входить в перечень категорий, для которых правительство сохранит обязательную бумажную рассылку. Электронная квитанция будет юридически считаться доставленной уже на следующий день после ее автоматического размещения в профиле. Обязанность по загрузке счетов в систему возложена на управляющие компании, товарищества собственников жилья, также жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Для работы с сервисом потребуется заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы за услугу установлен кабинетом министров. Если пользователь откажется от электронного формата и попадет под исключение, документ направят на бумаге через операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой традиционной доставки также определит правительство. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 15 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10-градусной отметки. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Разработать программу развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель региона заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридомовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук назвал фундаментом экономики, то культурное наследие – одной из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. В рамках рабочих поездок по региону временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил ряд объектов в Выгинческом районе. Как отметил глава региона, опытное поле Брянского государственного аграрного университета – одна из адаптивных площадок, где ученые выявляют и оценивают влияющие на урожайность свойства различных культур. В настоящее время испытания проводятся более чем с 300 сортов картофеля, сои и ярового рапса. В школах региона открыты 10 агротехнологических классов. Преподаватели вуза не только проводят выездные занятия со школьниками, но и повышают квалификацию работающих в профильных классах педагогов. Важным пунктом визита стала школа в Лопуши. Образовательное учреждение сумело выстроить систему работы юнармии, начиная с самых маленьких воспитанников. Выпускники также не теряют связь с родной школой, активно помогают в ее жизни. Дети вовлечены в реальную помощь и окружающим, и участникам специальной военной операции. Россия выражает готовность рассмотреть предложения по дипломатическому регулированию конфликта на Украине, однако в их основе должны быть взаимопонимания, достигнутые в том числе и на Аляске. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, министр иностранных дел России и госсекретарь Соединенных Штатов провели встречу под занавес ушедшей недели. Российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине, а также указала на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Американцы же заявили, что для урегулирования ситуации требуются новые идеи и предложения. В Кремле подчеркнули, Москва готова к урегулированию мирными методами, но обладая достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, давить на Россию бесполезно, но страна открыта к достижению договоренностей. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Выплаты будут скорректированы с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов по итогам ушедшего 2025 года. Максимальная прибавка составит сумму 3 пенсионных коэффициентов. При этом выплаты данной категории трудящихся теперь ежегодно индексируются вместе с увеличением пенсии неработающим. В нынешнем году индексация прошла с января. В 2027 индексация пенсии запланирована с февраля. Возможно, повторная индексация, но в апреле. Конкретные суммы будут утверждаться осенью при принятии федерального бюджета. Пока же социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку и размеры накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают максимум плюс 19-20. Атмосферное давление 741 миллиметр. Тутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть.

0: делаешь.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-470. 78-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Возьми.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до +16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

ручках вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встрече на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доли атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа – не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции – Разанов ОВ, Украины, 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: увидимся.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 08 55.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: сигарет. Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок. Вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Состоялась регистрация кандидатов для участия в предстоящих выборах губернатора Брянской области. 5 человек были зарегистрированы и получили удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово, в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение, общая задача всех участников избирательного процесса – обеспечить прозрачные выборы, неукоснительно соблюдая законодательство и политический этикет. Задача всех кандидатов – максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянщины. Что касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, правоохранительных органов, то их первоочередной задачей является обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий, наблюдателей, и, что особенно важно, в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив, Брянская область – приграничный регион. Со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями, руководитель региона заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридомовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук назвал фундаментом экономики, то культурное наследие – одной из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба порядка 20 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных муниципалитетов Брянщины. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства. Руководитель области подчеркнул, в настоящее время агропромышленный комплекс полностью обеспечивает собственные потребности региона по ряду ключевых видов продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы, выросли объемы производства молока, продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено более 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. В Брянской области завершилась экзаменационная кампания. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, единый госэкзамен в нынешнем году сдавали 5777 человек. Государственную итоговую аттестацию прошли порядка 12,5 тысяч школьников. Ребятам в приграничных регионах предоставили право сдавать экзамен или получить документ об образовании по результатам промежуточной аттестации. Часть детей такой возможностью воспользовались. Из 11 предметов наиболее востребованными остаются профильная математика, обществознание, физика, биология и информатика. 105 учеников получили на экзамене высший балл. Семеро добились максимального результата дважды. Руководитель области призвал информировать выпускников о возможностях брянских вузов, в которых можно получить достойное образование и не обязательно за этим ехать в столицу. Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность брянских властей в том, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов здесь, и они в дальнейшем оставались работать в родном регионе. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают максимум плюс 19-20. Атмосферное давление 741 миллиметр. Тутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. На небе малооблачно. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Два радио. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. На небе малооблачно. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
2: Давай!

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Разработать программу развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель региона заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на ту или иную территорию. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридомовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук назвал фундаментом экономики, то культурное наследие – одной из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. В рамках рабочих поездок по региону временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил ряд объектов в Выгинческом районе. Как отметил глава региона, опытное поле Брянского государственного аграрного университета – одна из адаптивных площадок, где ученые выявляют и оценивают влияющие на урожайность свойства различных культур. В настоящее время испытания проводятся более чем с 300 сортов картофеля, сои и ярового рапса. В школах региона открыты 10 агротехнологических классов. Преподаватели вуза не только проводят выездные занятия со школьниками, но и повышают квалификацию работающих в профильных классах педагогов. Важным пунктом визита стала школа в Лопуши. Образовательное учреждение сумело выстроить систему работы юнармии, начиная с самых маленьких воспитанников. Выпускники также не теряют связь с родной школой, активно помогают в ее жизни. Дети вовлечены в реальную помощь и окружающим, и участникам специальной военной операции. Россия выражает готовность рассмотреть предложения по дипломатическому регулированию конфликта на Украине, однако в их основе должны быть взаимопонимания, достигнутые в том числе и на Аляске. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, министр иностранных дел России и госсекретарь Соединенных Штатов провели встречу под занавес ушедшей недели. Российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине, а также указала на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Американцы же заявили, что для урегулирования ситуации требуются новые идеи и предложения. В Кремле подчеркнули, Москва готова к урегулированию мирными методами, но обладая достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, давить на Россию бесполезно, но страна открыта к достижению договоренностей. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Выплаты будут скорректированы с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов по итогам ушедшего 2025 года. Максимальная прибавка составит сумму 3 пенсионных коэффициентов. При этом выплаты данной категории трудящихся теперь ежегодно индексируются вместе с увеличением пенсии неработающим. В нынешнем году индексация прошла с января. В 2027 индексация пенсии запланирована с февраля. Возможно, повторная индексация, но в апреле. Конкретные суммы будут утверждаться осенью при принятии федерального бюджета. Пока же социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку и размеры накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают максимум плюс 19-20. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 960.

0: Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

Отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль?

0: 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доле атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа – не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!
0: За баранкой!

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская

0: областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: часа. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Состоялась регистрация кандидатов для участия в предстоящих выборах губернатора Брянской области. 5 человек были зарегистрированы и получили удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово, в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение: общая задача всех участников избирательного процесса — обеспечить прозрачные выборы, неукоснительно соблюдая законодательство и политический этикет. Задача всех кандидатов — максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянщины. Что же касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, правоохранительных органов, то их первоочередной задачей является обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий, наблюдателей и, что особенно важно, в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив: Брянская область – приграничный регион. Со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель региона заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридомовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук назвал фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба порядка 20 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных муниципалитетов Брянщины. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства. Руководитель области подчеркнул: в настоящее время агропромышленный комплекс полностью обеспечивает собственные потребности региона по ряду ключевых видов продукции. Брянщина является крупным производителем мяса, картофеля, молока и зерна. Увеличилось производство скота и птицы, выросли объемы производства молока, продуктивность молочного стада достигла рекордных значений. Растет и производство продукции переработки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено более 4,5 миллиардов рублей федеральных средств. В Брянской области завершилась экзаменационная кампания. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, единый госэкзамен в нынешнем году сдавали 5777 человек. Государственную итоговую аттестацию прошли порядка 12,5 тысяч школьников. Ребятам в приграничных регионах предоставили право сдавать экзамен или получить документ об образовании по результатам промежуточной аттестации. Часть детей такой возможностью воспользовались. Из 11 предметов наиболее востребованными остаются профильная математика, обществознание, физика, биология и информатика. 105 учеников получили на экзамене высший балл. Семеро добились максимального результата дважды. Руководитель области призвал информировать выпускников о возможностях брянских вузов, в которых можно получить достойное образование и не обязательно за этим ехать в столицу. Егор Ковальчук подчеркнул заинтересованность брянских властей в том, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов здесь, и они в дальнейшем оставались работать в родном регионе. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают максимум плюс 19-20. Атмосферное давление 741 миллиметр, ртутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. На небе малооблачно. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доле атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. И это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. На небе малооблачно. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Ко мне радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире «Три-два радио» с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер западный – до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Это страсть. Страсть. Это...